0: 16+. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Сверимся. В Москве 3 ровно.

0: танцы номер один в России. Особенно мы будем танцевать сегодня в крутом уикенде вместе с Денисом Романовым. Плюс получим заряд бодрости и классного настроения на весь воскресный день. А еще улетные игры, классные подарки. Все это будет, так что советую не пропускать старт в 7 утра по московскому времени. А пока за наше настроение будут отвечать проект The Second Voice с легкой электроникой под названием Let Me Be. Чуть раньше Феликс Йен, дуэт Шаус, трек Walk With Me уже вот-вот на Европе+. Плюс.
1: On s'est fait la promesse de ne plus se voir. Mais ce qu'on avait avant, je continue d'y croire.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

порция танцев, чтобы немного взбодриться. В Москве 3:34. Я Олег Шишкин. Салют всем, кто с нами. Да, отличного воскресного уикенда каждому. Советую его проводить вместе с Европой Плюс. А уж мы позаботимся о том, чтобы у него был отличный саундтрек. Так что, если в планах встреча с друзьями, прогулки, то не забываем захватить с собой любимую радиостанцию. И уже прямо сейчас мы услышим трек Lonely, Нильс Ван Зант, Пакита. Будут здесь обязательно. Еще Альфа и Ману Чао с солнечной темой о Мэми Пьяче. И услышим короля соул-музыки Тедди Свимс, хит «Мистер Know It All».

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. Обещаю, услышим. Сидерленд, ту-ту-туру.

0: For City Self-Aware. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Кстати, напишите, я не громко разговариваю, не кричу на вас, как вы здороваетесь. На прошлой неделе решил проверить глаза. Я прихожу, сидит очень интеллигентный молодой врач. Я говорю: здравствуйте, доктор, был недавно в бане, глаза слезились. Слушал меня минуты три. Потом очень тихо спросил: молодой человек, а вы всегда так орете?
3: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.

0: Главный язык, который не часто услышишь в нашем эфире. Sinnerland. Парни поют, угадайте на чем? На каталонском. Вот так. Знакомимся с новинкой. Ту-ту-туру. Именно так и называется этот позитивный мега-трек, под который невольно начинаешь приплясывать. Кому тоже зашло, смело добавляем свой личный плейлист. Далее предлагаю послушать еще один свежий подгон. На этот раз от Лирика. Услышим аутентичную песню. Еще захватим Ханну Бален с классным ремейком Teardrop. И послушаем Шакиру. Летний хит «Дай-дай».
1: If you don't like something, change it.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: который стал одним из гимнов этого лета. Диджей Годжо, Джейсон Деруло, Мичика.
1: Чика, давай мне чико, танцуй мне чико.
0: Вот такой состав планируется. Стартуем прямо сейчас.
2: В выходные можно спать до обеда.
3: Можно, но зачем?
2: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
3: Ну давай, чем удивишь?
2: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
3: Короче, главное не проспать.
2: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Пять утра в Москве.

хочу напомнить, кто еще не в курсе, то Европа Плюс выпустила новое мобильное приложение Radio Hub, в котором всегда можно послушать любимую радиостанцию, плюс там все наши музыкальные потоки разных стилей и подкасты всех наших шоу. Кстати, можно их скачивать и слушать там, где интернет отсутствует полностью. Высоко в горах, в самолете, в любое время. Так что ссылка для скачивания есть на сайте europaplus.ru. Можно прямо сейчас заходить туда и загружать свой телефон. Я же пока расскажу, что послушаем в ближайшее время. Например, Marshmallow и Portugal Women, динамичный трек Phoenix и Load Luxury Эмили Робертс, отменный трек Love You For Life.

России, столица 5.33. Подобрались мы к самому утру воскресенья. Доброе утро всем тем, кто уже проснулся. Совсем скоро здесь будет Денис Романов с крутым уикендом. Поможет всем взбодриться, порадует музыкальными новинками. Плюс масса игр, улетные подарки и советы, какие классные фильмы и сериалы можно посмотреть. Начнем в 7 утра, так что смело присоединяемся. И пока ждем, будем наслаждаться любимой музыкой. Предлагаю послушать Мизма, проект из Франции, трек Hello. Также Феликс Йен, Рэй Далтон, Call It Love. И дайте приятная легкая вещица Take Me There через пару минут на Европе+.

0: Без лишних слов. 30 минут только музыки. Пройдем их в компании Богдана Медведева. Услышим новинку «Count on me». Тима Белорусских «Мысли». И Доминик Файк «Baby Doll». Вот такой состав. Все имена названы, все треки на старте. Так что погнали!
1: Вы рассказываете, да что ж там, вы гордитесь тем, с кем знакомы через одно, ну или парочку рукопожатий.
2: Слушаем.
1: Слушаем.
3: Всем привет. А муж моей родственницы, начальник пускового центра космодрома «Восточный». Я не знаю, можно ли про это говорить, но я очень этим горжусь.
1: Очень здорово, что ты решила обсудить это в эфире федеральной радиостанции.
4: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+.

0: Dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть утра в Москве.

Богдан Медведи, Count on Me. Новинка актуальная, новинка интересная. Чем интересно? Потому что мы здесь, на Европе Плюс, слушаем ее за неделю до официального релиза. Это круто, это уважаемо, это радиостанция номер один в России. По-другому не может быть. Больше хитов и больше музыки впереди. Кто будет? Будет Лирик, его история «Oh My Love». Будет Plan B и «She Said». А еще Soul Superstar, Teddy Swims с работой «Mr. Know It All». Все это впереди на Европе Плюс, этим утром, утром уикенда. Дождись.

Это Халид и DJ Lok Dive Into Me уже на 27-м месте в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Классный результат, плюс 8 позиций за неделю. Поддержи эту работу на europaplus.ru, если тебе по душе вот такие дэнс-поп-хиты с легкой ноткой соул-звучания. За нее отвечает Халид. Впереди у нас больше хитов и больше музыки. Будет классная новинка от Филатова и Кэроса. Sweet Summer Nights, будет French Montana, хип-хоп, суперзвезда и его история Ever Since You Left Me. Все это впереди, все совсем скоро. Дождись.

Summit Shades of Blue, так называется его работа, прямо сейчас на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки впереди. От танцевальной музыки придем к R&B и поп-рок хитам. За R&B отвечает Джастин Тимберлейк, его история What Goes Around Comes Around, тема легендарная. Будет поп-рок, глэм-рок, даже звезда Дэмиана Дэвидс истории Next Summer. Конечно, в следующем часе у нас будет и крутой уикенд с 7 до 10 утра теперь, так что обязательно дождись. Подарки, контент, все впереди.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет. 7 утра в Москве.

0: на Европе Плюс.
1: Здравствуйте всем, как я в самом начале решил сказать. Здравствуйте всем, доброе утро, у кого-то и добрый день уже. Это крутой уикенд на Европе Плюс, меня зовут Денис Романов. Буду в ближайшие 3 часа, естественно, у нас по-другому не может быть, с 7 до 10 утра у нас крутой уикенд. Буду в ближайшие 3 часа вас радовать, раздавать подарки, будем ставить, конечно, для вас классную музыку, естественно, делиться классным контентом. В общем, будет хорошо, это 100%. А пока мы будем плавно как-то погружаться в крутой уикенд, в первый час его будем слушать много классной музыки. Будут Мадонна и Мартин Гэрикс, Канье Уэст, будет Кайго, новинка от Кайго, Take Me Back, Темпер Сити, Диджей Снэйк и Алуна Джордж, будет Хужель с треком Moving to the Sun прямо сейчас.

Мадонны. Вместе с ней Мартин Гэрикс. Их история «Бизар» прямо сейчас в крутом уикенде на Европе+. Доброе утро всем. Может быть, у кого-то уже и добрый день, или почти уже день. Просыпаемся вместе. Вместе, конечно же, с нами, вместе с Европой+. Что будет? Скоро в крутом уикенде будет игра под названием «Утки». Эксклюзивный мерч. Дождитесь, кто хочет выиграть с утра пораньше уже себе подарок классный. Обязательно все будет. Будет гороскоп. И послушаем румынского дэнс-поп-суперстара Богдана Медведя, его историю «Broken Heart». Все это впереди, все скоро, дождись.

0: крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня. Сегодня 30 уже августа. Последний летний, кстати, уикенд, так что надо провести его как следует. И гороскоп, может быть, поможет, какую-то рекомендацию даст. Овны, близкие ждут от вас решительных и однозначных действий. Действуйте, действуйте. Тельцы, сегодня поспешность не для вас. Великие дела вершатся размеренно. Близнецы, нестабильность вашей ситуации даже сыграет вам на руку. Раки, ни один ваш вопрос не останется сегодня без четкого ответа. Львы, не беспокойтесь о препятствиях. Их наличие еще раз подтверждает, что вы на верном пути. Девы, пора опустошить свою денежную заначку ради долгожданной покупки. Весы, если столкнетесь с проблемой выбора, то не переживайте, вы точно не ошибетесь. Скорпионы, представится возможность неплохо и легко заработать. Стрельцы, обратите внимание на требования вашего организма. Козероги, сегодня будете просто... Вы будете просто засыпаны комплиментами. Водолеи, день создан для любви и только для нее. И рыбы, повеселитесь от души, но помните, что зарплата бывает не так часто, как хотелось бы.
0: Крутой уикенд на Европе+. Гороскоп.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Утки.
1: Так, ну что, 7:33 в Москве. Самое время раздавать подарки. Если хочется выиграть классный эксклюзивный мерч в шоу «Крутой уикенд» на Европе плюс, надо позвонить 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Все предельно просто, игра вообще максимально простая, а подарки классные, поэтому надо звонить. Мы вас всех ждем. Удачи!

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.
1: Будем играть в утки. Раздавать подарки есть, имеется в этом часе классный мерч наш эксклюзивный от Европы Плюс. Себе подарок хочет забрать наш слушатель. Позвонил он к нам из Пензы, зовут его Антон. Антон, привет, доброе утро. Здравствуй. Как ты?
2: Доброе утро. Нормально.
1: Доброе утро, Антон. Нормально. У нас с тобой, Антон, задача очень простая. Отдать тебе наш эксклюзивный мерч крутой. У нас есть футболка от шоу Еврохит ТОП-40. Вещица эксклюзивная. Она может тебе достаться, если ты правильно ответишь на один вопрос. Но там даже не вопрос, там задание. Есть звезда, популярная персона, певица, даже немножко актриса иногда. Зовут ее Риана. Мы, конечно, Риану знаем. Ну, само собой. И Элла, Амбрелла, и вот это вот все. И слушаем ее регулярно на Европе Плюс. Есть два факта о Риане. Твоя задача — найти утку, то есть не настоящий факт о Риане. Если справишься, то подарок будет твоим. Все предельно просто. Попробуем, отгадаем.
2: Попробуем.
1: Ну тогда давай факт номер один про Риану. Слушаем внимательно, не торопимся, вникаем. Риана стала первой женщиной-миллиардером из мира музыки по версии издания Forbes. Это первый факт. И второй факт. В юности Риана профессионально занималась автогонками и даже участвовала в чемпионате Формулы 3. Вот такой факт номер два. Итак, Антон, как ты считаешь, где здесь утка? Какой из этих фактов мы придумали? Скажем так. Еще раз, не слышно. Еще разок.
2: Второй факт про гонки.
1: Не настоящий. Это вымышленный факт. Ну, как тебе сказать? Надо тебя поздравлять, потому что ты выиграл. Абсолютно, правда, абсолютно. Ну, конечно, выдумка. Какие Формула-3 и какая Риана, я думаю, что ей это не надо. Ей нужны миллиарды. Потому что она действительно первая женщина-миллиардер по версии издания Forbes, ну и музыкального мира. Поэтому мы тебя поздравляем, ты большой молодец. Наша фирменная футболка от шоу Еврохит ТОП-40 достается тебе. Ура, мы за тебя рады. Хорошего продолжения тебе уикенда, Антон. Удачи, классной поездки, куда ты там не ехал. Пока. И музыки, конечно, музыки. Есть Рэй Далтон, есть его история Blood Running. Ее послушаем прямо сейчас.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс.

Это команда «Моя Мишель и Бастя», «Если я буду танцевать». Супер стиль, супер стиль. У нас впереди больше хитов и больше музыки в крутом уикенде. Будет TTO «Come Alone», легендарная история. Будет Chapel Run с треком «Good Luck Bay». Будет, конечно, и продолжение крутого уикенда. Все впереди, игры, контент, подарки. Дождись.

0: классная тема. Впереди больше хитов и больше музыки. На Европе Плюс будет крутой уикенд, подарки, контент. Конечно, любимцы твои. Будет Кенни Дикей, будет Алекс Уоррен, его работа Fever Dream. Все совсем скоро. Дождись.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Радиус.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Восемь утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Дмитрий Королев. Доброе утро.
3: Здравствуй, Денис. Приветствую, друзья. Система образования к новому учебному году готова. Турция сдает позиции по доступности отдыха. А в США произошло ограбление века. Подробности далее. Система образования к началу нового учебного года готова. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, за парты сядут 17 миллионов 600 тысяч детей. Из них 1,5 миллиона первоклассники. Также Кравцов рассказал о готовности школ в Дагестане после ливневых дождей. По его словам, все 123 школы, где нужно было провести капремонт, будут открыты к 1 сентября. Кроме того, в республике построят 7 новых. Две из них также откроются к началу учебного года. Крупные российские банки готовы к внедрению цифрового рубля. Большие кредитные организации пока сталкиваются с проблемой из-за стоимости подключения. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он уточнил, что касается банков второго эшелона и кредитных организаций, то они должны будут подключиться к платформе в следующие 2 года. Напомню, цифровой рубль дополнит наличные и безналичные. Поэтапное внедрение цифрового рубля стартует уже 1 сентября. В Швейцарии прошла акция, антивоенная акция. В ней приняли участие примерно 2000 человек. Люди призывали, в частности, к отмене антироссийских санкций. Как передает ТАСС, они отмечали, что от этого страдают обычные жители. Мероприятие прошло перед общенациональным референдумом, который назначен на 27 сентября. Тогда жители Швейцарии выскажут мнение по поводу отмены сотрудничества страны с военными блоками, включая НАТО. Турция теряет статус доступности туристического направления. Спрос на отдых там начал снижаться из-за роста цен. Как пишет агентство Bloomberg, путешественники переориентировались на более доступные варианты, такие как Словения, Черногория и Тунис. Также россияне стали значительно чаще покупать туры в Японию. За год спрос вырос в среднем на треть, а у некоторых туроператоров в 1,5 раза. Япония популярна прежде всего благодаря богатой экскурсионной программе. Ну а в США воры похитили грузовик с 18 тоннами пива. Речь идет о более чем 50 тысячах банок пенного напитка. Как пишут западные СМИ, возможно, это стало крупнейшим ограблением пивоваренной отрасли в истории. Компания-производитель поставила похитителям ультиматум – вернуть груз в течение 18 дней и 44 минут без уголовного преследования. Отмечается, если соединить 18 и 44, получится 1844 – год основания этой компании. Кроме того, руководство пообещало вознаграждение любому, кто может помочь в поисках напитка. Ну и в завершении выпуска официальные курсы валют на это воскресенье и предстоящий понедельник. Доллар в эти дни 85 рублей 60 копеек. Единая европейская сегодня и завтра на отметке 99 рублей 68 копеек. В Москве 8:03. Пока на этом все. А далее на Европе Плюс. С вами Денис Романов и крутой уикенд. Всем хорошего дня.

0: на Европе Плюс.
1: Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день, крутой уикенд на Европе Плюс. Это мы. Это мы, это я, меня зовут Денис Романов. Это ваши подарки. Они ждут вас, конечно же, в игре «Киномания». У нас она совсем будет скоро. До этого будет подборка классных сериалов. На этой неделе рассказываем вам о детективных сериалах. Один из них, конечно, поможет выиграть приз. Там будет подсказка, так что ждем «Киномикс» скоро. Гороскоп, это я пальцы так сгибаю, гороскоп будет. Также музыка будет, конечно, без нее никуда. Мы ради чего здесь собрались, собственно? Ради музыки. Будет KDDK, классная летняя тема «Бамбалео». Будет Алекс Уоррен, его поп-рок-хит «Fever Dream» прямо сейчас.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномикс.
1: Приветствуем еще раз. Доброе утро, добрый день, Киномикс. Это подборка. Подборка фильмов, сериалов интересных, на которые стоит обратить, конечно, внимание. И подсказка к игре Киномания. Чуть попозже будет Киномания, там наш эксклюзивный мерч. И задание будет, сейчас расскажу, какое. Сначала про подборку чуть-чуть. Значит, детективные сериалы, которые обманут даже внимательного зрителя. На этой неделе говорим о них. И рекомендация первая. Это сериал под названием «Лестница». История, основанная на нашумевшем реальном судебном процессе. История о писателе Майкле Питерсоне, которого обвиняют в убийстве жены Кэтлин. Сериал мастерски играет с точки зрения зрителя, показывая одни и те же события под разными углами. То, как трагическую случайность, то, как продуманное убийство. И позволяет аудитории самой решить, кому верить в затянувшиеся на годы судебные драме. Интересно? Интересно. Смотрим. «Презумпция невиновности». Следующая картина, следующий сериал — ремейк культового триллера 1990 года. Аж. С Джейком Джилленхолом в главной роли. Окружной прокурор Расти Сабич ведет двойную жизнь. У него есть любящая жена и тайный роман с коллегой Кэролин. Когда женщину убивают, дело поручает расследовать именно Расти, и он оказывается зажат между попыткой скрыть измену ради спасения брака и статусом главного подозреваемого. Интересно. Тем более Джейк Джилленхол. Талантливейший актер. Есть еще одна рекомендация. Мы вот сейчас ее запоминаем, себе помечаем. Скоро будет игра «Киномания». Надо будет вспомнить, достать из памяти этот сериал. Это великий сериал «Настоящий детектив». Криминальный сериал, премьера которого состоялась еще в 2014 году, то есть в 2014 году, потому что еще первый сезон был тогда еще, на канале HBO. Каждая часть рассказывает отдельную историю с новыми героями и новым расследованием. Первый сезон, тот самый классический, в 2014 году. Мы вообще в целом запоминаем «Настоящий детектив», но если вспомните в игре его, то будет супер. Первый сезон знакомит зрителей с детективами Растом Коулом и Марти Хартом, которые расследуют серию загадочных убийств в Луизиане. Действие истории развивается сразу в нескольких временных периодах. Интересно. Главные роли в первом сезоне исполнили Мэттью МакКонахи, all right, это у него такая поговорка есть, и Вуди Харрельсон, сладкая парочка, величайшие актеры, классная пара актеров. Их противостояние и расследование получили широкое признание критиков, да и любовь нашу, конечно. «Настоящий детектив» — это классика, это надо смотреть. Интересно. Вообще, несколько сезонов, и все один другому не уступают, что называется. Запоминаем, «Настоящий детектив», он поможет выиграть в «Киномании», в игре, которая будет чуть-чуть попозже. И, конечно, смотрим на europaplus.ru. У нас в нашем сообществе в ВК есть целая подборка из сериалов детективных, которые обманут даже внимательного зрителя. Это надо читать, это надо смотреть, погружаться, себе что-нибудь отмечать.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномикс.

0: Only No More в завершении часа на Европе Плюс. В новой 60-минутке будет все, как мы с тобой любим. Больше хитов, больше музыки, больше топовых любимых артистов. Никуда не уходи, чтобы ничего не пропустить.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Дипло и Эдриан Нуньес «Two Steppin». В этом треке классная игра слов. Да, вообще «two step», дословно «два шага», это кантри-танец. Да, здесь поется «I'm two steppin' into trouble». Да, я как бы в ритме танца «two step», приближаюсь к неприятностям, ну или в двух шагах от них. Вот так вот. Круто. Больше дафа, больше музыки ждет нас далее. Another A54 Ultra Talk to You, а также Ava Max Spotify впереди на радиостанции номер 1 в России. Никуда не уходи.
1: Реклама.

0: Хватай велоскидки в Байк-центр! Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр! Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
1: 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Афиша на Европе плюс.
1: Чем заняться сегодня в Москве, прямо сейчас расскажет Дмитрий Королев. Дмитрий, привет.
2: Приветствую. Последнее воскресенье уходящего лета богато на фестивали под открытым небом. Например, на Гребном канале в Крылатском фестиваль «Открытая вода». К спортивной программе добавятся мастер-классы, настольный теннис, детские активности и водное экстремальное шоу. Завершится программа выступлением спортсменов на гидроциклах и флейбордах со специальными эффектами. Тем временем Нижний Сусальный переулок стал площадкой для гастрономического фестиваля угощения. Там будут сочетаться с музыкой и развлечениями. В центре программы мясные блюда по рецептам разных стран, гастрошоу с участием шеф-поваров и чемпионат по барбекю. Для детей предусмотрены игры и мастер-классы. А в парке Ходынское поле фестиваль капоэйры, который объединит спортивные занятия, музыку и знакомство с бразильской культурой. Гости смогут попробовать себя в капоэйре на мастер-классах, узнать больше об истории этого искусства и почувствовать ритм под живые барабаны и национальные инструменты. Безусловно, можно сегодня посетить и театр на сцене Моссовета «Три мушкетера». Обстановка построена как большой музыкальный спектакль. В ней более 20 вокальных и танцевальных номеров, живой оркестр и фехтовальные сцены с участием каскадерской группы. Хореографию поставил Егор Дружинин, соединив элементы театрального движения и американского степа. Любители боевиков ждут сегодня в кино. Там можно посмотреть «Мятеж» с участием Джейсона Стейтема. В центре сюжета бывший сотрудник спецслужб Коул Рид, работающий телохранителем у тайского миллиардера и владельца судоходной компании. После сделки по продаже бизнеса на глазах Коула убивают его боссы, и он неожиданно становится главным подозреваемым. Как ему удастся очистить свою репутацию, узнаете, посмотрев «Мятеж» в кино. Одним словом, этот день обещает быть насыщенным и интересным, так что отдыхайте с Европой Плюс и хорошего дня!

0: Sweet Summer Nights. Это Филатов, кажется, Денис Фёрст прямо сейчас. У нас получается сегодня что? Грядет последняя сладкая летняя ночь 2026. Завтра уже ночь будет, ну, как бы вот осенней. По крайней мере, календарно. Да, лично я буду уже ждать лета 2027. Сразу понятно, да, какое время года у меня любимое. Да, ну а вообще, самый кайф — это, конечно, ценить любое время года. И главное — уметь наслаждаться текущим моментом. Этим мы продолжим заниматься здесь, на Европе Плюс, в компании топ-артистов. Больше хитов и больше музыки впереди, лирика и свежая история под названием «Аутентичная» на подходе. Прежде лови Lost Frequencies, Эридоя и X Ambassadors с вещицей «Back to You», а также шокирует Бена Боя с суперхитом «Die Die». Полетели.
1: Реклама.
2: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
3: Дед Мороз, сейчас же лето!
2: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей. Хо-хо-хо.
4: Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на moreкраймея.ру.
5: Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ОСЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Лакшери оптика Барнетт. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Барнетт. Всегда красивее, всегда роскошнее.
7: Крымская резиденция. Отдых для тех, кто состоялся. Изысканные апартаменты, паркинг, лаунж-зоны, бассейны, ресторан, фитнес-зал и детские площадки. Особый сервис. Крымская резиденция. Больше, чем просто отель. Алушта, Западная, 4, ГК «Интеллект».
1: Больше хитов.
8: Больше музыки.
9: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Ник и в очередной стильный вайбовый трек «Аутентичная». Прямо сейчас ставим динамик, как мы двигаемся дальше. До конца этого часа нужно обязательно успеть насладиться парочкой топовых хитов. Бритни Спирс, «Overprotected», а также «Somber 12-12». Впереди на Европе Плюс. Оставайся и наслаждайся.
1: Реклама.
2: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О, Headhunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
3: В кино с 3 сентября.
4: Почему у вас телефон моего сына?
5: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
3: Галь Гадот.
4: Я не могу никого убить.
5: У тебя один час.
3: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Плейлисты разных стилей и направлений.
6: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
8: А котики?
9: И, конечно, котики.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 14:00.

0: Take Me Back. Это Кайка и Макс Макноун. Прямо сейчас это новинка, поэтому не удивляйся, что трека пока еще нет в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40. До следующей пятницы, уверен, за него пролетит много голосов, и он в хит-списке окажется. Напомню, что именно ты влияешь на результаты, поэтому поддерживай любимчиков на сайте europaplus.ru. Ну а обратный отчет лучших треков недели слушай в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Манойловым. У нас далее больше хитов и больше музыки. Miss Mo, Hello, the sun is up, where are you? А также Dati, Take Me There впереди на радиостанции номер один в России.
1: Реклама.
2: События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
3: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97.

0: письмо. Hello, the sun is up. Where are you? Потрясная вещица прямо сейчас. Но. Письмо мы оставим здесь. Будем двигаться дальше, чтобы послушать как можно больше треков в разных стилях и жанрах здесь, на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Если хочется немножко инди-попа с элементами латинской музыки, то обязательно послушай Сидерленд с изумительной новинкой Ту-ту-ту-ру. Если жаждешь танцевального ремикса на поп-рок, то лови Two Colors с темой Love Full. А вот еще раньше хаус-ритмами и афро-битом нас порадует диджей Коджи Джейсон Дерула. Суперхит Митчика уже через мгновение в твоих динамиках.
1: Реклама.

0: Крымская резиденция. Отдых для тех, кто состоялся. Изысканные апартаменты, паркинг, лаунж-зоны, бассейны, ресторан, фитнес-зал и детские площадки. Особый сервис. Крымская резиденция. Больше, чем просто отель. Алушта, Западная 4, ГК «Интеллект».
1: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

сном, что порой не получается уснуть и до самого утра. Но мысли Тима Белорусских очень даже приятные. Такие мысли перед сном мы приветствуем. Все в порядке. Следующий, кто качнут наше настроение, будут парни из Барселоны. Услышим трек, который очень прочно застревает в голове. Ту-ту-ту-ру. А чуть раньше Джон Саммит, Дево, Джулия Чёрч, танцевальная работа Shades of Blue. Но сперва возьмет свое слово Бельгия. Если точнее, то Стромае, Mommy and Me уже вот-вот на Европе+.

Свой трек. Сидерленд только что на Европе Плюс, столица. Час 33, уже понедельник у нас, 31 августа, последний день этого лета. Да, пролетело оно, как обычно, словно пара дней, но не будем расстраиваться по этому поводу. Надеюсь, еще сентябрь порадует теплой погодой, да и октябрь, возможно, удивит, так что все в порядке. Да, двигаемся вперед, и предлагаю сделать это в компании таких суперзвезд, как Алок и Халид, с хитом Dive Into Me. Еще захватим FNOW, Empire of the Sun, трек под кодовым названием EAEIOU, и обещала быть Шакира с летней работой «Дай-дай».

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты.
1: 30 минут. Европа
2: плюс. Окей, впереди полчаса, в которых все решает музыка, а только топовые треки прямо сейчас. И список следующий. Fast Boy, Music Sounds. Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre. И послушаем музыку полегче, но не менее приятную. Алекс Уоррен и Fever Dream. Вот такой состав. И стартуем прямо сейчас.
3: Антон Камолов, Артур и Саша.
4: В каждом есть Rush.
5: Включи свой.
6: Лето вроде заканчивалось, и вот такое вот приятное.
7: А какое-то из пяти свиданий увенчалось успехом?
6: Все пять.
7: А, хорошо.
8: Ну, это может быть с одним человеком, между прочим, Саша. Сейчас подумала, а то распыляется Георгий.
7: Я подумала, с пяти разными.
3: По будням с 7 до 9 вечера.
0: На Европе Плюс.

0: Sounds. Классная новинка от электронного дуэта Fastboy, успешно стартовавшего, кстати, в нашем Еврохите в эту пятницу. Да, парни сразу разместились на 28-й позиции. Результат уже очень неплохой. И это только начало. Уверен, на этой неделе ждем Fastboy гораздо выше. И, конечно же, поддержим хит нашими голосами на сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП-40. А какие страсти кипят в чарте, кто в лидерах и когда можно все послушать, это Алекс Манулов сейчас расскажет лично.
1: Лучший дебют недели Fastboy Music Sounds. Крутейший прорыв от Шакиры и Burna Boy Die Die. На самой вершине Тембр Сиди Self Aware. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

будет, если мы будем танцевать в 2 часа ночи. Идея, конечно, ну очень прям неплохая, но боюсь, соседи не оценят нашего порыва. Так что, если танцевать, то строго в наушниках, чтобы никого не разбудить. Это Басса и моя Мишель на радиостанции номер один в России. Продолжаем шагать в понедельник. По пути к нам присоединятся Датан и инди-поп-трек «Нам» с легкими нотками альтернативного фолка. Но сперва Кунг, Стефилс, Лондон и 3 минуты чистейшего позитива в виде хита «Galaxy».

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. Обещаю, слышим. Дипло, Адриан Нунес, Two-Steppin'. Еще к нам присоединятся лидеры нашего Еврохитов 40, Temper City, Self-Aware. И вторая строчка чарта, Медуза, Генри Камомайл, Don't Wanna Go Home. А до финала часа с нами легенда Kanye West и Estelle, American Boy, звездочка Розе в компании Бруно Марса, хит «Апати».

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 3 ровно.